0: Что и вас где перерезли до ря? Да-да, лис,
1: чу,
0: ба,
1: ги,
0: ю,
1: чу,
0: ба, бу, ну, до, рау.
1: Люлю, жа,
2: чу,
0: ба, бас, где ля, ха, се, ка, ужуш, ну,
1: до,
0: рау, де, ру, ну,
1: о,
0: на, ё, диди, си, и, на.
1: Жа, ка, вус.
0: Где, пепе, ли, иц, ан. Тос бя ям до кан и ю то кир ну бо
1: га
0: татай бал ир не
1: три па но
0: ро ну ро
1: эй
0: ир ца биг са та кек пра ка ба ги ба
1: диди
0: но дал диг. Сис, та, кейк, пра, шлюжас, иш, гаус, жмонес, йоу, шейк.